0: I ranica z racjaju piatnicu, a ranica śpiakłotnaje i śpiakłotnaje na dworie prognozuje synoptyki na siądnia i zautra. I woś 4 chwiliny pra klimat. A zmienienie klimatu odbywaje się znaczna chudszej, czym heta nazierala się u minuły jastachłodzi. Głównej przyczyna i suczasnego pocieplenia zjawiaje się dziejność człowieka. Pra heta podczas webinara klimatyczna polityka prostymi słowami od globalnych pogadnienia do nacjonalnych strategii rozpowiela geograf-ekolog Maria Falalejewa. Powodle jaje, siądnia naukowa supolność już nie spraczaje odnośnie samego faktu globalnego pocieplenia. Jano stala wynikiem wugalnej i promysłowej ekonomiki, jaka poczęła formować się jeszcze w 19 stagodzi.
1: Мнение климата по климатическим наблюдениям с конца XIX века в Беларуси. Вы знаете, очень часто, когда живем, если можно так сказать, свою обычную жизнь, создается иллюзия, что изменение климата — это просто какие-то многолетние циклы, и несмотря на то, что был один год там более холодный, следующий год более теплый, как только наступает более холодный год или просто какой-то более холодный период, люди начинают говорить, что это все ерунда, изменение климата нет, смотрите, опять похолодало. Если на какой-то конкретной территории, допустим, на территории Беларуси, эта вариабельность климата, она наблюдается, хотя в глобальном плане климат теплеет, причем теплеет достаточно быстро. И достаточно точно средние температуры буквально там на тысячи, на 100 тысяч, там миллионы лет, которые можно проследить методами там оценки геологических пород. То есть есть вариабельность, у нас меняется, причем значительно меняется. Климат становится теплее, климат становится холоднее, но то беспрецедентное абсолютно и очень резкое изменение климата, которое мы наблюдаем сейчас, действительно в историю человечества и в историю и климатических наблюдений, и в историю всех такого еще не было. Это действительно беспрецедентное повышение температуры, которое очень хорошо объясняется и коррелируется тем, что в конце XIX века во время научно-технической революции основным видом топлива и основным источником энергетического топлива стало ископаемого топлива, и поэтому...
2: Падчас вебінара географ-эколог Марія Фалалеєва распавіла пра асноўныя міжнародныя кліматычныя пагадненні механізмы, у якіх удзельнічае Беларусь.
1: Тут самое главное, наверное, это то, что значит, что у нас существует архитектура так называемой климатической политики, у нас существует обязательство по сокращению выбросов. В прошлом году Беларусь в рамках обязательств по Парижскому соглашению предоставила третий вариант новых национальных климатических вкладов. То есть это новая оценка, насколько мы собираемся сократить выбросы. И в последнем докладе мы обещаем, как страна Республика Беларусь, что выбросы будут сокращены 43%. Performance Index, который рассчитывается тоже на основании экспертных оценок каждый год. И сейчас наша страна занимает 55-е место из 65 стран, которые попадают в этот рейтинг. Как мы видим, место это достаточно скромное. Оно где-то на уровне тех мест, которые занимают США и Китай, но это, собственно говоря, не повод гордиться, потому что у нас есть гораздо больше возможностей, у нас другая структура экономики, у нас есть достаточно много возможностей, чтобы быть сравнимой с лидерами климатической политики, таких как страны Европейского Союза. И тут надо сказать, что даже страны-соседи и страны Восточного партнерства, допустим, такие страны, как Молдова, Украина, сейчас принимают гораздо более амбициозные цели. Что можно делать в Беларуси? Это повышать энергоэффективность в промышленности, строительности, жилищно-коммунальных секторах. Потому что, несмотря на то, что в Беларуси принимаются последние годы программы энергоэффективности, потенциал у нас еще есть, и он большой. Это развитие электротранспорта и городской мобильности, внедрение возобновляемых источников энергии, то, что в Беларуси сейчас на самом деле у нас низкий уровень и очень большой потенциал для развития. Применение ресурсосберегающих технологий, снижение выбросов в сельском хозяйстве, совершенствование управления отходами и разработка системной амбициозной климатической политики, включая это пересмотр NDC, целей по снижению выбросов и долгосрочной стратегии низкоуглеродного разработка планов, мероприятий и национальной стратегии адаптации к изменениям климата, как в кратковременном, так и в долговременной перспективе.
0: Падчас сустрэчы ўдзельнікі таксама даведаліся пра асноўныя міжнародныя кліматычныя пагадненні, нацыянальныя стратэгіі скарачэння выкідаў парніковых газаў і месца Беларусі ў сусветных экалагічных працэсах. Вебінар стаў першым у серыі адукацыйных анлайн-сустрэч, арганізаваных альянсам «Зялёная Беларусь», прысвечаным пытанням клімату, устойлівага развіцця і зялёнай трансфармацыі.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы. Сустракаемся, шукаемся бров и однодумцев на хвалях радио. Кольки словов о працах на полях парламентской ассамблеи Рады Европы напереди обовязково. А так само, як праз мастацтва, варто расповедать о правах человека, проблемах белорусу и больше ры про менталитет. Запрошаю на передачу по-белоруску, дыша даю доброго настрою, тут улады гриневские.
3: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: Галоўныя беларускія тэмы, якія

твоя стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

Зеленский ухвалил проведение операции по примушению России до миру. Франция затримала черговый танкер российского теневого флота. Угородни запустит сетку мобильной связи 5-го поколения. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рация, расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Беларусь скликает экстренное поседжение Совета безопасности ООН. Россия закрыла консульство Румынии у Санкт-Петербургу. У Вильни прогадают белорусских доброхотников, загинулых под Лисичанском.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Беларусь инициює скликание экстренного поседжения Совета безопасности ООН у связку с атакой на дитячий автобус у Бранской области. Але поведомляет про это чомусти российский бок. При этом информация про то, что Минск мае намер скликать поседжение Совета безопасности, нема ни на сайте Министерства замежных справ Беларуси, ни на сторонце постоянного представника краины при ООН, не поведомляют про это и белорусские державные СМИ. Россия приняла решение закрыть Генеральное консульство Румынии у Санкт-Петербургу и обвестила выконывающего обязанности генконсула персоны нон-грата. Про это поведомило Российское министерство замежных справ. У Москве этот крок назвали отказом на закрытие Румынии и генконсульства России у Констанции. Ранее Бухарест правды принял решение об закрытии российской дипломатической установы после инцидента с беспилотником, который упал на жилой дом на восходе Румынии. У вынику здарения потерпели люди и возник пожар. После инцидента Румыния обвиновала Россию о порушении международного права и звернулась до НАТО с просьбой узмацнить системы супротиповетранной обороны. У Вильні сьогодні пройде пам'ятне мероприємство, присвячене 4-й годовині бою під Лисичанськом, у яким загинули білоруси. Бой відбувся у Луганській області, коли підрозділення, які утримували оборону, спробували стримати наступ російської бронетехніки. У тим бої загинули бойці батальйона «Волод» полка Каліновського, Іван Марчук з позивним «Брест», командир підрозділення, а так само Василь Грудовик, позивний «Атом», Вадим Шатров, позивний «Папік» і Василь Парфінков, позивний «Сябра». Ще двоє дільників бою Сергій Дьок і Ян Дюрбейка трапили у полон, і хльос дагэтуль застаецца невідомым. На мероприемстве, присвеченном 4-й годовине гибели белорусских доброохотников, планируется рассказать про ход боя, обставины удела белорусских бойцов и их особистой истории. Белорусский историк у миграции Тимох Акудович рассказал про запуск адукационного магистрата для белорусских деток у миграции. Адукационные программы будут платными, а лишь штомесячный унесок – это 2 кубочки кавы. А навучание у них допоможет детям адаптоваться у сучасном свете, каб стать поспяховыми, говорит Тимох Акудович.
4: Наша мета – сприять развитию белорусских дитячих адукаційних проектов у замежі, каб наші діти у замежі отримували перспективную добрую адукацию, каб яны заставаліся беларусами. Тому нам вельми важно, каб белорусські проекти развивали белорусскую ідентичність.
3: Поводле Тимоха Кудовича долучиться до магістрату можуть усе жадаючи, а не тільки сім'ї з дітками. Больш новинок на сайте в соціальних сетках Белорусского радио «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 30, а месцамі па верасцейшчыне да 32 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца 26 чэрвеня. Сёння гэта хваля беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец перад мікрафонам, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут гару, Дар'я Завялов, ночы, крама «Ван Рэпаблік» ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня камусьці прыдадуцца, акрам таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё.

Зеленский ухвалил проведение операции по примушению России до миру. Франция затримала черговый танкер российского теневого флоту. У Городни запустят сетку мобильной связи пятого поколения. Про этот и про иншее. Вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 26 червня 1961-го народилась Терри Нан, американская спевачка и актриса, наибольш вядомая як вокалистка гурта «Берлин». Гэтая американская музычная формация была заснаваная у Лос-Анджелесе у 78-м годзе. Их найбуйнейший хит «Take My Breath Away» подняўся у свой час на першае месца американскага чарта.

0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
1: Коледжон з бородою. 26 червня 1972-го народился Гару, соправдное имя Пьер Гаран, франко-канадский музыка, спевак и актер. Широкую ведомость набыл после того, как сыграл роль Квазимода в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» в 98-м годе. У школьные годы Гару учился у приватной школе для хлопчиков и лечился узорным вучнем, однако у 14 годов он раптом стал бунтаром. Школьные сябры Пьера вырашили створить свою музычную команду и запросили хлопца грать на гитары. Так отбылося первое выступление будущей зорки перед публикой. Але тады Гару грал на гитаре и спевал песни своего кумира Пола Маккартни. Зараз, вядома ж, песни крыху іншыя.

0: Міжнародны дзень у падтрымку ахвяраў катаванняў. У 1987 годзе, варта нагадаць, Беларусь у ліку 174 краінаў падпісала канвенцыю супраць катаванняў. Аднак, нягледзячы на гэта, праблема застаецца надзвычай вострай. Беларускія праваабаронцы азначаюць, што ў краіне сістэматычна выкарыстоўваюцца катаванні, сам тэрмін адсутнічае ў заканадаўстве. Гаворыць адзін з першых вязняў лукашэнскага рэжыму Вячаслаў Сіўчык.
1: Гэта вельмі трагічны дзень, таму што, на вялікі жаль, з катаваннямі, пачынаючы з 95-го года, докладно, уже столкнулись сотни тысяч белорусов, и вы сами разумеете, что абсолютная большинство никакой допомоги не отримала, и так быть не повинно, бо зараз вельми страшные часы, тому я хотел бы выкористать радиорацию для того, каб сказаць, што я абсолютно солідарны з кожным, хто трапіў пад катаванне гэтай лукашэнкаўскай банды. І я все-таки спадзяюся, што калісьці будзе справядлівасць, і калісьці тыя пакуты, праз якія прайшлі беларусы, будуць ацэнены юрыдычна. Это означает, что держава вымушена будет платить людям, которые незаконно катавали, и пенсии, и подтримка была медичная, и так далее, и тому подобное. А лишь тут покуль все вельми кепско, потому что вы бачите, что отбывается, и отбываются страшные речи. Мы уже неким чином все звыклися про той террор и репрессии, которые есть в Беларуси за апошние 6 годов, и они взмацняются.
2: Как можно спынить катавание у Беларуси у теперешней ситуации?
1: Беларусам все-таки треба отстоивать свои интересы. В том лику за межой больше мусить быть ненавито белорусских денег, белорусских акций, белорусской думки. Тому я вельми запрошаю. 28 червня, 16 године, будзе сход сябраў прыхільнікаў руху салідарнасці разам в беларускім доме в Варшаве, это вуліца Крынічна 6. Мы там будзем спрабаваць знайсці все-таки ты механізмы, што павінны рабіць беларусы діаспоры для того, каб дапамагчы нашаму паневоленому народу, который катастрафічнай ситуации. В тым ліку, вельмі важная речь, змацняюцца репрессии, вы все бачите, что практично по всіх, хто есть на діаспоры, вельмі плотно в першую чергу КГБ или іншие спецслужбы почали працювати по свояках и родичах. Причем працюють не только по активистам, не только по тих, хто ходить на акции, но вельми широко працюють. Покуль іще тут, на діаспорі, не випрацьовані ніякі механізми. І практично ми бачимо, як люди переходять на бок ГБДНИ. Люди починають ховатися, полохатися. Таким чином допомагає лукашенковській банді. І думає, що раз ідуть ніякі перемови поміж адміністрацією президента США і Лукашенком, це принесе ніяке там шар белорусскому народу, который сегодня в жахливой ситуации. И натурально мы маем план акции, который треба проводить в Варшаве. И вот как раз зараз проект этого плана обмерковывается. И вельми важно, кольки людей сегодня на диаспоре хочет допомогши белорусскому народу, который в страшной ситуации. Тому просто отказывать на катывание зараз – это демагогия. Потому что и завтра, и послезавтра черговых политвязнев арештуют, будут катовать. До того часу, покуль хотя бы белорусская диаспора не станет отстоивать интересы белорусского народа, это будет все взмацняться и взмацняться. Потому что террор и репрессии, и они не спынятся. 6 годов и они взмацняются, в том лику взмацняются и катавания. А простые дежурные слова, что катавание это кепское, то что легче будет тому человеку, которому там отобьют нечто, так, как отбивали шмат кому, починаешь из далекого 95-го года. По кого-кого, а людей, которые стали реально инвалидами за кошт лукашенковской банды, я ведаю вельми шмат. Ведал их и до 20-го года, а после кривавой недели 9-го жнения 20-го года это новое поставили на такой конвейер, что сапраўды политического переслед значительно больше 500 тысяч белорусов. Это абсолютная правда. Вы являете, какая колькость была катаваных? Вы что, забыли, что было на Окрестино в первые дни? Так это, пробачьте меня, не только на Окрестино было. И не только в первые дни после 9-го жнивня. Это в открытую десятки тысяч человек. Потому что только в горячую фазу, это когда были реальные уличные бои белорусов, которых кинули все эти штабы, бо их не было, а белорусы были, они смогались с карткой Караева. Тогда потерпело уже значительно больше сотни тысяч человек, бо ахвяры белорусского народа были вельми моцные, бо им нахлусили, что есть в стране некие выборы, а выборов никаких не было. И они были абсолютно не готовы к тому, что их начнут убивать. Тому это страшная тема катования в Беларуси. И дай бог хотя бы дожить до того момента, когда бы люди научились казать правду хоть про катавание, про какие проходят белорусы.
0: Гэтак мяркуе Вячаслаў Сіўчык. Сённяшняя дата — міжнародны дзень у падтрымку ахвяраў катаванняў. Нагода задумацца, чаму ў Беларусі дагэтуль няма крымінальнай адказнасці за катаванне. Пакуль вінаватыя не пакараныя, а ахвяры не атрымліваюць падтрымкі, місія гэтага дня застаецца нявыкананай.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Платформа «Канва» стала адным з галоўных герояў міжнароднага фестывалю творчасці «Канскія львы» 2026, арганізаваўшы яркую прайд-вечарыну ў падтрымку ЛГБТК-плюс супольнасці. На ўзбярэжжы Круазет гасцей чакалі выступленні дрэг-артыстаў, музыка, пачастункі і святочная атмасфера. Кульмінацыяй вечара стала нечаканае з'яўленне легендарных тэлепузікаў. Тынкі-вінкі, Дыпсі, Ла-Ла і По выйшлі на сцэну, каб адзначыць тэмы любові і інклюзіі, а пасля пад песню «Токсік» далучыліся да гледачоў. З'яўленне герояў прымеркавана да іх 30-годзе, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. Музычны выканаўца Сомбар прадставіў новы кліп на песню «My body isn't ready», у якім уздымае тэму няўпэўненасці і ўнутраных комплексаў. У відэа, натхнёным настроямі «Obsession» і «Off Campus», ён спрабуе справіцца з уласнымі страхамі і сацыяльным ціскам. Галоўную ролю ў кліпе выканалі Інде Наварет і Джош Х'юстан. Яны расказваюць гісторыю пра тое, як герой спачатку адчувае сябе ізаляваным і кінутым, але пазней праз падтрымку іншай персоны прымае сябе. У фінале кліпа раскрываецца галоўны пасыл – прыняцце сябе і пераадоленне ўнутраных бар'ераў. Артыст, вядомы пад сапраўдным імем Шэйн Майкл Буз, хутка стаў зоркай пасля хіта «Back to Friends» і зараз працягвае ўмацоўваць сваю папулярнасць, рыхтуючы новыя выступы і сюрпрызы для фанатаў. Рэжысёр і сцэнарыст Тараата Стэпард прадставіў свой новы фільм «Марама», які ўжо выйшаў у пракат і стаў фестывальным адкрыццём. Стужка раскрывае гісторыю маладой маарыйскай жанчыны, якая адпраўляецца з Новай Зеландыі ў Вялікабрытанію ў пошуках свайго паходжання, але трапляе ў змрочную гісторыю ў віктарыянскай Англіі. Галоўную ролю выканала Арыяна Осборн, а таксама ў фільме зняўся Тобі Стывенс. Стужка спалучае гатэ хорор і гісторыю помсты, закранаючы тэмы каланіялізму, памяці і культурнай ідэнтычнасці. Рэжысёр падкрэслівае, што праца над фільмам стала для яго асабістым даследаваннем уласных каранёў і гісторыі маарыйскага народа. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Днямі ініцыятыва былых беларускіх сілавікоў «Белпол» выкаціла новае расследаванне пад назвай «Беларусы ва ўкраінскім палоне».
3: У фільме, які дасяжны на YouTube, але памятайце пра бяспеку, можна паглядзець інтэрв'ю з рэальнымі людзьмі, якія падпісалі кантракт з расійскімі падраздзяленнямі.
2: Навошта яны гэта зрабілі? Справа ў рускім свеце, які глыбока пранік у свядомасць беларусаў.
3: На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар.
4: Я зараз звяртаюся да тых інтэрв'ю, тых відэо з ваеннапалоннымі, якія вы рабілі, будучы зараз ва Ўкраіне. Ведаеце, мы заўсёды, вот я асабіста разважаў пра тое, што сённяшняя Расія, расійская імперія, расійскае грамадства, вот гэтыя расіяне, яны горшыя за нацыстаў у нацысцкай Германіі. Таму што тыя ішлі забіваць, кіруючыся нейкай ідэалогіяй. Гэтыя ідуць забіваць за грошы. Яны проста падпісваюць кантракт за вялікія грошы і ідуць забіваць. Гэта нават горш. Гэта фашызм вышэй катэгорыі. І мы там, ну вот, вот яны такія. Беларусы ж не такія, думалі мы. І вот вы пагаварылі з гэтымі людзьмі, якія знаходзяцца ў палоне, якія ваявалі за рускі мір на баку Расіі ва Ўкраіне. Яны якім чынам? За што яны там апынуліся?
5: За деньги. Мы успели только... Ну, я не могу, во-первых, распространять информацию о том, какое их там количество, где, что. То есть я буду только так очень аккуратно фильтровать то, что я говорю. То есть мы записали 6 человек, там очень много часов записи. Я думаю, что в конечном итоге мы покажем все. Ну, то есть все интервью целиком, каждого человека по отдельности. Но мы успели поговорить со всеми белорусами, которые там находятся. И что характерно? все, без исключения, все знают о событиях 2020 года. Без исключения все знают о том, как там так называемые правоохранительные органы избивали людей, пытали и все прочее. Некоторые из них голосовали за Тихановскую. У некоторых есть там знакомые, родственники, которые либо политические заключенные, либо эмигрировавшие из страны по политическим мотивам, либо те, которые попадали там под репрессии. Но там, наверное, 90% это люди, которые пошли из-за денег. Только несколько человек, которые пошли на войну, ну, чтобы не отбывать срок в России. И это на самом деле очень такая плохая ситуация. Потому что, в принципе, белорусов сейчас стало больше, которые воюют на стороне агрессора за последние там, год-полтора. Я неоднократно говорил, что нам через нас пробивали людей, которые пропали без вести, белорусы. Там, раньше это было там, 3-5 человек в месяц, сейчас это там 20-30 человек в месяц. И эти люди, даже вот этот 18-летний паренек, да, то есть, ну, его брат вернулся, тоже 18-летний, что характерно, 7 месяцев отвоевал, никто его, естественно, никакому установленной законом ответственности не привлекает. Вот воюю на стороне, например, полка Калиновского, там все было бы ясно и понятно сразу же. Он возвращается, представьте, у него на кармане, в общем, нормальное количество денег, там есть подъемные, ну, контрактные, есть деньги, которые ты получаешь, там так называемые зарплаты. Он приезжает с очень серьезными деньгами в Ричицу. Не говорит, смотрите, я живой, все нормально. Там
4: бабла немерено.
5: Немерено, все. И вот, что вы думаете, еще не будет пару таких леп, которые возьмут, да и пойдут? Конечно, будет. Потому что это действительно очень серьезные деньги для белорусов. И там идеология, понимание, там хорошо, плохо. Ну, у каждого из нас, кто уже... Мы когда уехали оттуда, и мы потом уже в дороге рассуждали, у каждого из нас вот что-то было такое вот отдельное, ощущение какое-то. И...
4: Какая история особисто на вас так вот самомоцно поуплывала, что запомнилась?
5: Я не скажу история. Я... Когда ты слышишь рассказ человека о том, как он идет по трупам, как просто ты не можешь вернуться назад, потому что тебя так называемые свои же расстреляют, ты понимаешь, вот что видел этот человек, и просто вопрос, ну а что тебе не хватало в жизни? Там, особенно этот, который говорит, у меня же есть шенгенская виза, ну просто так не получилось мне туда попасть. У нас же проблемы с визами, видите, у человека есть виза, ну не сложилось, что он не доехал до Европы. Ну, это на самом деле это очень ужасные эти истории, и общение с людьми уже, когда ты выключаешь камеру, вот это обсуждение, там много чего интересного они такого рассказывали о происходящем там, о том, как люди просто, ну, мясные штурмы, людей просто отправляют на убой. Как он говорит, там, сегодня вот пошла группа, мы пошли завтра, но группа-то не вернулась, мы идем, а вот она лежит. И... Это надо слушать всем белорусам, потому что если ничего не менять, если ничего, если опять ждать, что как-то оно само тут все по себе рассосется, то в конечном итоге простые вот белорусы, которые, как мне дали определение не так давно, это те, которые не интересуются политикой. Вот простые белорусы, которые эти даже интересовались, нет-нет, да интересовались политикой, вот они будут участвовать ровно таких же мясных штурмах и там брать посадки сети.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Уладзімірам Жыгарам. Яны гавораць пра беларусаў, якія ваююць за Расію.
4: Тут вельмі яшчэ адзін важны момант. Якім чынам? Ну да, можа быць, адзін прыехаў брат, показал, и он, может, с собой забрал, ти дал контакт, а остатним. Вожик Патриот питается. Ти казали белорусы во украинском полоне, до кого конкретно звертались у Беларуси, коли спробовали пойти на войну? Ти варто сбирать гэтые дадзеные, альбо усе военкоматы працуют на гэта? Белорусские маются на увазе.
5: Они видели эту информацию, например, там в сети интернет, кто-то видел листовки, кто-то, когда ездил на заработки, возвращается в Беларусь, там созванивается со своими знакомыми, я что, слушай, зачем нам тут работать? Там можно нормально, ну, то есть заработать прям сразу и очень много. Человек возвращался в Россию и вместе со своими товарищами шел. Просто эти люди вообще по смыслу того, в чем они участвуют, они не должны вернуться. То есть это дорога в один конец. Просто те рассказы, которые, ну, когда ты слышишь все то, что там рассказывают, о том, как вышло 200, осталось там 7, 5, 3 человека. Ну, это люди, которые просто идут вперед, потому что назад уже нельзя. Как он там тоже была история, что ты только, говорит, вышел, все, сразу же украинские мавики вокруг тебя. У тебя уже нет шансов. Побежишь назад, тебя свои с тобой решат вопрос. Идешь вперед, каковы шансы? процент очень маленький.
4: Момант такі, ці спадзяюцца яны, што іх абмяняюць? І хто іх абмяняе? То есть яны хочуць, ну яны ж у расійскім войскі былі,
5: ну, да.
4: Што Расія іх верне назад, і ці ведаюць яны, што яны ізноку тады пойдуць на мясныя штурмы? Ці яны спадзяюцца, што іх Лукашэнка в якім чынам выцягне?
5: Ну, мы пытались вывести там нескольких людей на разговор этот. Некоторые просто, я не знаю, что у них в голове и как они рассуждают. Но если в целом даже брать те, которых мы не успели записать видео, но они рассуждают так, что, ну, смотрите, Лукашенко – это же союзник Путина. Мы же граждане Беларуси. Почему бы нас, нам ничего не будет за то, что мы воевали, почему же нас никто не хочет поменять? И там была фраза, во-первых, видео, что вот же политических выпускают, а чего нас не меняет? Ну, очень сложно объяснить людям, что подождите, Лукашенко меняет политических на санкции, потому что санкции ему нужны. Ему нужно становиться более весомым, более важным для Путина, как-то пытаться выравнивать свою экономику, потому что дотационная экономика Беларуси не получает сейчас столько денег от России, сколько она хотела бы, поэтому Россия проседает, ну что уже говорить про Беларусь, что никто вас не будет менять на политических заключенных. То есть Лукашенко мог бы прийти сказать, мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны. И это людям, мягко говоря, которые вне политики, скажем так, им тяжеловато это понять, что они граждане страны, пошли воевать, и вроде как, по их мнению, за благое дело, а они просто не нужны, и о их существ никто не интересуется, но они надеются. Они надеются, но я думаю, мы пытались объяснить, что особенно надеяться не стоит.
4: Сапраўды, у дадзеным выпадку, калі людзям патлумачыць, што іх чакае, калі яны вернуцца ў Расію, адпаведна, ну контракт же падпісаны, адпаведна ізноку ў расійскую войска, што іх чакае, то, можа быць, яны б зразумелі, што лепей...
5: Не, они там объясняли, что мы по их информации, уже тех, кто прошел плен, даже если есть контракт, то есть уже там контракт, там, например, их уже не будут использовать. Ну, поймите, там очень смешно некоторые моменты становятся, что люди узнают о своих правах, то есть на Женевской конвенции, только попавшие в плен. И там это все очень так жестко соблюдается. И мы видели, как они живут, мы видели, чем их кормят. Это условия, ну вот, например, тот же самый Александр Кабанов, прошедший белорусские тюрьмы, он говорит, что это несравнимо. Хотя вот человек, который не совершал преступления, что с ним делали? Да. А что делали эти люди? И какие условия для них?
4: Коли я только побачил, ось Кабанов мне скинул видео, это ваше, мне одразу была первая такая реакция, ну, пошел Кабанов и Белпол шляхом Золкина украинского робить интервью с полонными. Але мне вельми не подобается, як Золкин робить это интервью, потому что это не интервью, это допыт конкретный. Я разумею, полонные, и он там мае там досвід это службы у силовых структурах, там, але гэта допыт, и асабліва гэтыя званкі сваякам, гэта безумоўна зрелищная кажуць, але как бы не вельми по-журналістку и по-человечы. У вас не было такого, что вот мы нечто там становимся подобными в этом плане?
5: Не, мы вообще изначально даже такое не планировали, там никому звонить, мы не ехали с этой целью, хотя опять-таки мы могли бы договориться с нашими украинскими партнерами, потому что все это было согласовано с координационным штабом и с Минюстом. Мы придерживались всех форм, то есть чтобы все было максимально нормально и никаких там звонков. А если какая-то, может быть, критика, слушать. Ну, когда же мы, наконец, вырастем и поймем, что, ну, вот ситуация... Здесь не надо быть каким-то там слишком жестким, слишком мягким. Мы общаемся с людьми, которые шли других людей убивать просто так за деньги. Мы абсолютно нормально, спокойно общались, пытаясь выяснить и показать белорусам, что происходит. Посмотрите. Вот эти люди, они же ваши там соседи, может, знакомые, друзья. И таких людей очень много. Там мы же просто привели небольшое количество фотографий, которые уже там 200-е. Неужели до вас не доходит? Неужели вы не понимаете? Я понимаю, что может быть какая-то часть белорусского там демсообщества начнет там говорить, вот неправильно, это ж Женевская конвенция. Поверьте, все было согласовано, все было даже по несколько раз согласовано, в том числе и сам ролик, и выход ролика. Все было там нормально, но, знаете, мы дойдем до того, что через некоторое время какая-нибудь отдельная категория белорусских граждан в эмиграции начнет говорить о том, что, знаете, вот удары украинских дронов по НПЗ российским, это ж какой урон для экологии. Так что надо бы, наверное, подумать, потому что, а что это, а как это, понимаете? Поэтому, отвечая очень коротко, у нас все нормально. Мы не... Будут ли еще интервью? Безусловно, будут. Мы получили очень, скажем, отличные контакты и фидбэки по вот этому визиту. Для нас важно понимать мотивы белорусов, как они туда попадали, и показывать их истории для тех белорусов, которые находятся внутри страны, чтобы они никогда не думали о том, чтобы ехать в Россию, заключать контракт, а потом попадать на войну и убивать украинцев. Причем мы в нашем видео прямо говорим о том, что государство должно противостоять этому.
3: Владимир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, расказаў пра тое, як размаўляў з ваеннапалоннымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Расію, чым яны кіруюцца, калі прымаюць такое рашэнне.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

Это Sky на хвалях белорусского радио Рация на початку черговой музычной информационной годины сегодня у пятницу 26 червня. Витаю шановное сподарство, доброго вечера. Вечер уже, так, светло ли вечер? Доброго настрою, как завжды, зычусь всем белорусской радио Рации, да я, Олесь Дубовец. Некольких годин будем разом, будем слухать добрую музыку, сподяюсь, добрые новины, да и розные тиковинки с моего боку, да и не только. Тому трымайте наши хвали. Что тычется година, якая распачалась, тут Эми Даймонд, так само Линерд Скиннерд, Экстрим, да и иншие, не буду всех перелечать. На 15-й хвилине тут разважание Якуба Сушинского, глянь Маширей. Ну а на 30-й сустракаема Владимира Хельмановича с фельетоном тыдневика белорусов у Польши Нива.

IQ 48 на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. У ночи на белорусско-польском помежже без опадков. Температура поветра 15-18. Завтра раница и переважно сонечно, так само без опадков. Температура поветра 22-26. Ветер неустойливый, слабый. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем 30-32 тепла. Про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве, дочекайтесь.

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 26 червеня 1956-го нарадился Крис Айзек, американский выканавца и автор песень, а так само актер. Отправляющийся по студентским обмене у японский Тихоокеанский университет, Айзек был уже закоронелым Элвиса Маном. В перапынках помеж лекциями отрымливал асалоду от любимой музыки, водил экскурсии по мясцовой киностудии и боксировал. У кастрычнику 87-го у Айзека з'явился первый хит, ведомая песня «Blue Hotel», якую все мы добро ведаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 26 червня 1961-го народилася Терри Нан, американская спявачка и актриса, наибольш вядомая як вокалистка гурта «Берлин». Гэтая американская музычная формация была заснаваная у Лос-Анджелесе у 78-м годзе. Их найбуйнейший хит «Take My Breath Away» подняўся у свой час на першае месца американскага чарта.

0: Радіо Рація. Перше трансграничное радио FM.
1: Колодзьон з бородой. 26 червня 1972-го народился Гару, сапраўднае имя Пьер Гаран, франко-канадский музыка, спевак и актер. Широкую вядомасць набыл после того, как сыграл роль Квазімода в мюзикле «Нотр-Дам де Пары» у 98-м годе. У школьные годы Гару учился у приватной школе для хлопчиков и лечился узорным вучнем, однако у 14 годов он раптом стал бунтаром. Школьные сябры Пьера вырашили створить свою музычную команду и запросили хлопца грать на гитары. Так отбылося першае выступленне будучай зоркі перад публікай, але тады Гару граў на гітары і спяваў песні свайго куміра Пола Маккартні. Зараз, вядома ж, песні крыху іншыя.